0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 13-17 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 13-17 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный 2-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 13-17 градусов, в течение дня 22-24 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный 2-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 13-17 градусов, в течение дня 22-24 со знаком плюс.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный 2-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-17 градусов, в течение дня 22-24 со знаком плюс.

0: года.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный 2-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-17 градусов, в течение дня 22-24 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный 2-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 13-17 градусов, в течение дня 22-24 со знаком плюс.

МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный 2-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 13-17 градусов, в течение дня 22-24 со знаком плюс.

0: Баранович FM. Радио нашего города.
1: Ты помнишь, как я убежала ранним утром из твоей постели, пока ты спал?

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный 2-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-17 градусов, в течение дня 22-24 со знаком плюс.

Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и под любым предлогом просит назвать сведения о банковской платежной карте или паспортные данные, не продолжайте разговор. Это мошенник.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный 2-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-17 градусов, в течение дня 22-24 со знаком плюс.

0: Барановичи FM на 100.0.
1: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный 2-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-17 градусов, в течение дня 22-24 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Я устала выбирать.
4: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
3: Люблю тебя. Пойдем скорее.
4: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
5: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 589 789 77 78.
6: Не сдал металлолом? Ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет? Фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
7: Телефон рекламной службы 60 36 36.
8: Слушай свое. На Барановичи FM.
9: Если бы не было тебя, стал бы этот белый свет не мил. Если бы не было тебя, эту жизнь бы

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781 13 95.
2: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль Geely EX5. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
5: Центр изучения китайского языка Института китаеведения имени Конфуция БГУ объявляет набор желающих для обучения китайскому языку. Изучение осуществляется индивидуально и в группах для учащихся всех возрастов, студентов и взрослых. Подать заявку на обучение китайскому языку можно на сайте средней школы номер 17 города Барановичи. Инстаграм средняя школа номер 17.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Слушай свое. На Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный 2-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-17 градусов, в течение дня 22-24 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Барановичский отдел Департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
2: АМИ. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
3: Барановичи, новость дня. В магазине «Иголенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный 2-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 13-17 градусов, в течение дня 22-24 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Я его купила. Купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по реалистике 2006. Подробности на 7 карат.кб или по телефону плюс 3 729 687 78.
4: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутикавто.бай».
5: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Суббота. Наши песни. В эфире радио Барановичи FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный 2-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-17 градусов, в течение дня 22-24 со знаком плюс.
2: Только по 31 августа в ювелирной сети Зика. Большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

0: Реклама.
1: Центр изучения китайского языка Института китаеведения имени Конфуция БГУ объявляет набор желающих для обучения китайскому языку. Изучение осуществляется индивидуально и в группах для учащихся всех возрастов, студентов и взрослых. Подать заявку на обучение китайскому языку можно на сайте средней школы номер 17 города Барановичи. Инстаграм средняя школа номер 17.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
3: Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: твоей мечты. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 332 44 44.
1: Центр изучения китайского языка Института китаеведения имени Конфуция БГУ объявляет набор желающих для обучения китайскому языку. Изучение осуществляется индивидуально и в группах для учащихся всех возрастов, студентов и взрослых. Подать заявку на обучение китайскому языку можно на сайте средней школы номер 17 города Барановичи. Инстаграм средняя школа номер 17.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.рф или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Воу-воу-воу, Иголенька, полегче.
5: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
4: От цены в шоке даже продавцы.
6: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутикавто.бай».
7: Телефон рекламной службы 60 36 36.
8: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед, а мы полны сил. Нам все интересно, ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
9: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.

0: It was almost love. It was almost.
1: Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный 2-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 22-24 градуса, вечером 17-19, ночью ожидается 12-15 со знаком плюс.
3: Только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на gold-dream.by или по телефону 8 029 232 44 44.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство. Стабильная зарплата. Обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный 2-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 22-24 градуса, вечером 17-19, ночью ожидается 12-15 со знаком плюс.

Прогулки по облакам. Парение в океане хорошего настроения. Привет, друзья! Вы на волне 100.0 FM. С вами Саша Чайка. И нас ждут 2 часа захватывающих историй, неожиданных фактов и умопомрачительных моментов. Сегодняшний эфир начнем с веселых и глубоких рассуждений о дружбе. Ведь у кого из нас нет хотя бы одного друга, который всегда готов одолжить нам пару носков или сорвать планы. Затем перенесемся в удивительный мир утконосов и Шотландии. Узнаем, как эти странные создания и страна связаны между собой, если связаны вообще. Конечно, не обойдем стороной культовый сериал «Офис». Обсудим, почему Майкл Скотт может стать нашим наставником по жизни. И завершим блог новостью про интересный подарок от учителя. Поверьте, этот сюрприз точно заставит вас улыбнуться. Ну и скоро услышимся, буквально через пару минуток, а пока наслаждаемся треком и помним, в жизни всегда есть место для маленьких, но удивительных сюрпризов.

На волнах воображения. Мысли за грани реальности. Так, друзья, сейчас мы порассуждаем на тему, которая касается каждого из нас. Дружба. Это когда можно позвонить в любое время суток, чтобы просто сказать: «Ты не поверишь, что сейчас произошло». И сохранить такие волшебные отношения на долгие годы – настоящее искусство. Дружба – это бесценный дар, который делает нашу жизнь ярче. Давайте обсудим, как она влияет на нас и какие удивительные моменты привносит в нашу жизнь. Дружба – это ведь что-то особенное, правда? С кем еще можно обсуждать самые нелепые идеи и получать самый здравый совет? Говорят, что хороший друг – это тот, кто знает все о нас и все равно нас любит. Ну, или хотя бы терпит наши странности, когда мы решаем стать веганом на неделю. И самое удивительное в дружбе – это то, когда наш друг знает, что нам нужно, даже когда мы сами не уверены. Мы приходим к нему в гости в плохом настроении, а он уже приготовил наш любимый десерт. И не потому, что он экстрасенс, а просто потому, что он нас понимает. Дружба – это когда можно позвонить в 3 часа ночи и рассказать о том, как купил случайно 10 килограммов картошки вместо одного. А друг ответит: «Не переживай, у меня есть рецепт на все 10 килограммов». Или когда мы вместе смотрим самый грустный фильм и плачем, а потом смеемся над тем, как нелепо выглядим со слезами на глазах. Эх, в нынешние дни для мужской сентиментальности и повода особо не нужно. Но дружба – это не только веселье и десерты, это еще и поддержка в трудные времена. Когда нам плохо, друг всегда рядом, чтобы сказать: «Ты справишься». И это не просто слова, это настоящая вера в нас. А что если дружба – это как хороший пуэр? Вначале может показаться горьковатым, но потом раскрывается настоящий вкус. С другом можно быть самим собой, не боясь показаться странным. И ведь это так здорово, знать, что кто-то ценит нас именно за это. Представим, что было бы, если бы мы относились к дружбе как к любимым кроссовкам. Бережно, аккуратно заботились, но иногда позволяя им испачкаться в грязи приключений. Ведь в этих пятнах и кроются самые яркие воспоминания. Так что ценим своих друзей, радуем их хорошими новостями, любимыми здоровыми вкусняшками и помним, что дружба – это настоящее искусство, которое требует заботы и внимания. А сейчас приглашаю насладиться треком, который напомнит нам, что дружба – это невидимая нить, связывающая сердца на любых расстояниях. Пусть этот трек согреет нас и вызовет самые теплые воспоминания о наших друзьях. И помним, настоящие друзья – те, кто не замечают, как долго мы не виделись, и сразу продолжают разговор с того места, где мы остановились.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника «Стол» и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Мир в деталях. Беззаботное образование. Так, друзья, сейчас мы узнаем про существо, которое не только выглядит как смесь бобра и утки, но и обладает удивительной способностью, о которой мало кто знает. В темноте оно скрывает секрет, который можно раскрыть лишь под специфическим светом. Это животное словно создано для научной фантастики, но существует в нашей реальности. А знали ли вы, что утконосы светятся под ультрафиолетом? И вот в ночном клубе человек случайно обнаружил, что его новый друг-утконос вдруг засиял ярче всех танцпольных огней и говорит ему: «Ну все, теперь ты точно звезда вечеринки». Или вот один любитель походов заблудился в лесу и, случайно осветив утконоса своим ультрафиолетовым фонариком, подумал: «Вот этот проводник, теперь точно не потеряюсь». А что, если бы утконосы решили устроить собственную дискотеку в лесу? И вот уже один человек, случайно натыкаясь на такую вечеринку, тихо произносит: «Ага, ну, по крайней мере, я вижу, кто тут диджей». Или если бы утконосы стали новыми супергероями, и кто-то уже восклицает, видя ночью загадочную светящуюся фигуру на крыше здания: «Да это же детектив утконос! Шерлок Холмс так может и без работы остаться!» Может, утконосы не только светятся, но и знают, как сделать нашу жизнь немного ярче? В любом случае, природа всегда найдет, чем нас удивить и, конечно, развеселить. А почему бы и другим животным не удивить нас чем-то необычным? В конце концов, природа полна сюрпризов. Кто знает, может, в Шотландии кто-то уже придумал животное, которое не только мифическое, но и по совместительству очень сильное. А знали ли вы, что в Шотландии официальным животным является единорог? И вот турист, сфотографировавшийся с, так сказать, настоящим единорогом, уже недоумевающе бормочет: «Так, кажется, у меня теперь есть селфи с просто очень нарядной лошадью». Или вот фермер, который на рынке пытается продать свою овцу: «Ну, она почти как единорог, просто рог пока не вырос». А что, если бы сверхъестественные свойства единорогов могли передаваться и другим животным? Местный житель, смотря на корову, уже размышляет: «Может, если я рог приделать, молоко станет волшебным?» Или, может, единороги на самом деле просто очень стесняются и прячутся? И вот один фермер, глядя на свое стадо лошадей, спрашивает: «Может, кто-то из вас все-таки единорог? Ну, признавайтесь!» В каждом из нас живет немного волшебства, и иногда здорово поверить в единорогов и оживающие игрушки. Ведь именно такие истории делают нашу жизнь ярче и интереснее. Так что продолжаем мечтать и делиться трудами своего воображения. И не пропустите следующий выпуск, где мы раскроем секрет о том, почему пингвины на самом деле носят смокинги. И наверняка вы даже не догадывались о том, что они лучшие танцоры.

0: погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный 2-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 22-24 градуса, вечером 17-19, ночью ожидается 12-15 со знаком плюс.
2: Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа. Ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону 8029 716 44 44.

Вселенные за кадром. Приключения в мире фантазий. Знаете, если бы мы работали в Скрентоне, то, возможно, нам бы приходилось надевать резиновые сапоги почаще. Сейчас обсудим место работы, в котором начальник устраивает свою очередную безумную выходку, где сотрудники всегда готовы к любым погодным условиям, даже к шторму, и где каждый день это новый сюрприз. Догадались уже, о каком сериале идет речь? А сейчас запасаемся зонтиками, закупаем бумагу формата А4 и погружаемся в мир, где каждый день это новый эпизод, полный неожиданностей и веселья. Сериал «Офис», компания «Дандер Мифлин», место, где каждый день как буря в стакане воды. Майкл Скотт, наш любимый босс, всегда готов устроить новое сумасшествие. Будь то дождь или снег, он всегда находит способ поднять настроение всем вокруг, даже если тот чаще всего выходит боком. Джим и Пэм, эти двое мастеров мелких шалостей, никогда не упускают шанса подшутить над Дуайтом, тем парнем, который готов ко всему, даже к падению метеорита. У него наверняка есть пара зонтиков в арсенале и план на случай метеоритного дождя. Не забудем и про Тоби из отдела кадров, который, кажется, всегда находится в эпицентре урагана Майкла. А бухгалтер Оскар, его сарказм, точнее, любые молнии. И, конечно, Энди Бернард со своими музыкальными номерами, которые иногда напоминают грозу, но чаще вызывают улыбку. В этом офисе каждый день это новый эпизод, полный смеха, неожиданных поворотов и, конечно, безумных идей. А что, если бы дождь стал поводом для офисных соревнований? Представим, как Майкл организовывал бы Олимпийские игры с Крентона по прыжкам через лужи. Джим и Пэм, конечно, устроили бы секретный конкурс на самый стильный зонт, а Дуайт наверняка пришел бы с каким-то антикварным, но крайне эффективным устройством для защиты от воды. Тоби, возможно, предложил бы всем медитацию под звуки дождя, но Майкл бы, конечно, перебил его своим гениальным планом. Каждый день в офисе был бы как праздник, а дождь всего лишь поводом для новых приключений и смеха. Ведь даже в самом сером дне можно найти повод для смеха и дружбы, и офис компании Дандер Мифлин – живое тому доказательство. А сейчас приглашаю насладиться треком, который добавит нашему дню немного магии и легкости, как будто мы только что выполнили утреннюю зарядку с котом в костюме супергероя. Пусть эта мелодия вдохновит нас на новое свершение и подарит нам улыбку. И помним, даже самые абсурдные моменты

0: Реклама.
1: Я его купила. Купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Стоп, поведение. Акции по диалисти 5-26. Подробности 7 карат. ПКБ или по телефону +35 29 687 77 78.
4: Центр изучения китайского языка Института китаеведения имени Конфуция БГУ объявляет набор желающих для обучения китайскому языку. Изучение осуществляется индивидуально и в группах для учащихся всех возрастов, студентов и взрослых. Подать заявку на обучение китайскому языку можно на сайте средней школы номер 17 города Барановичи. Инстаграм средняя школа номер 17.
5: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
6: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Баранович ФМ. Радио нашего города.
1: Лунный свет над равниной рассея, вдалеке ни села, ни огня. Я сейчас

меня. Поезда громыхают на стыках, я спешу, извините меня. Говорю вам, как лучшему другу, вас нисколько ни в чем не виня. Соберитесь на скорую руку, я спешу.

хоть присядьте со мной на дорогу. Я спешу, извините меня. Хоть присядьте со мной на дорогу. Я спешу, извините меня. Может быть, вы раскаетесь где-то посреди отдаленного дня. Может быть, вы припомните это. Я спешу, извините меня. Жизнь прожить захотите сначала, расстояния и ветры ценя. Вот и все, я звоню вам.

жизнь прожить захотите сначала, расстояние и ветры ценя. Вот и все, я звоню вам с вокзала, я спешу, извините меня. Я спешу.

Пульс событий. Каждая новость – повод для улыбки. А сейчас давайте поговорим о чем-то более солнечном и вдохновляющем. И обсудим одну интересную новость о том, как учительница решила сделать своим ученикам необычный подарок, который они точно не забудут. В ее задумке есть один сюрприз, который вызвал у детей восторг. А сейчас узнаем, что же еще спряталось за этими миниатюрными копиями. Учительница из Техаса по имени Эмили решила сделать своим ученикам незабываемый подарок. Вместо скучных открыток или банальных конфет она создала миниатюрные копии каждого ребенка из своего класса. Интересно, каково это увидеть самого себя в маленьком формате? Вот я понимаю подход к делу. Ведь что может быть лучше, чем подарок, сделанный с любовью, ну и собственными руками? Эмили не только удивила своих учеников, но и показала на своем примере, насколько важно ценить индивидуальность каждого человека. Вот настолько учителя могут быть креативными. Теперь, когда дети смотрят на свои миниатюрные копии, они видят не просто игрушку, а символ заботы и внимания. Похоже, Эмили знает, как сделать каждый день в школе особенным и незабываемым. А что, если каждый учитель начнет так творчески подходить к урокам и подаркам? Кто-то дарит не просто пятерку в дневнике, а миниатюрную копию нашего домашнего питомца, ну или, скажем, макет нашей будущей мечты. Уроки сразу станут гораздо интереснее, а дети счастливее. Ведь такие мелочи остаются в памяти на всю жизнь и вдохновляют на новые свершения. К тому же, это отличный способ показать, что учитель видит в каждом ученике индивидуальность и ценит его. А сейчас приглашаю насладиться треком, который, как и подарки учителей, принесет нам неожиданные эмоции и приятные воспоминания. Пусть эта музыка подарит нам ощущение тепла и упорства. И помним, иногда даже сам.

0: Реклама.
1: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр Дейскомп. УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный 2-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 22-24 градуса, вечером 17-19, ночью ожидается 12-15 со знаком плюс.

На волнах воображения. Мысли за грани реальности. Итак, друзья, сейчас мы порассуждаем на тему, которая касается каждого любителя домашних питомцев. Готовимся к историям про хвостатых, пушистых и чешуйчатых. Это будет весело, мило, ну, конечно же, очень познавательно. А сейчас давайте погрузимся в мир наших пушистых друзей и узнаем, что делают эти маленькие чудеса с хвостами такими особенными. Ну, кто из нас не знает, что коты – это не просто маленькие пушистые комочки, но настоящие повелители дома. Они ходят по квартире, как короли, а мы, простые смертные, выполняем их волю. А собаки, эти хвостатые сорванцы, готовы бежать за палкой до бесконечности и каждый раз удивляться, что ее снова бросили. И забавные трюки, которые они умеют делать, могут быть не менее захватывающими, чем цирковое представление. Можно научить свою собаку приносить тапки, а потом удивляться, что тапочки теперь с дыр от клыков, и каждый раз приходится покупать новые. А придумывание имен для своих питомцев – это ведь целое искусство. Варианты от Пушок до Сэр Мяуингтон III. Здесь креативность может разгуляться на полную катушку. И, конечно, каждый питомец – это источник бесконечных забавных историй. Например, о том, как однажды кот решил, что елка – это его личный спортивный комплекс, и в итоге весь Новый год приходится украшать ее заново. А что, если наши питомцы на самом деле понимают нас лучше, чем мы думаем? Представим, как кошка, сидя на подоконнике, анализирует наше поведение и думает: «Ну вот, опять он забыл закрыть холодильник». Или как собака, видя нас в грустном настроении, решает: «Пора срочно применить стратегию облизывания и обнимашек». А что если хомяки на самом деле планируют мировое господство, но их планы постоянно срываются из-за маленьких лапок? Даже рыбки в аквариуме, возможно, обсуждают, кто из них быстрее схватит следующий корм. Домашние питомцы – это не только радость и веселье, но и неиссякаемый источник удивительных моментов. Их преданность и любовь делают нашу жизнь ярче и интереснее. Так что продолжаем наслаждаться их обществом. А сейчас приглашаю насладиться треком, который поднимет наше настроение и добавит немного веселья в наш день. Пусть музыка станет саундтреком к прогулкам с братьями нашими меньшими. И помним, в мире домашних питомцев даже книга может стать поводом для веселой игры.

0: Реклама.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль Geely EX5. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 160.

0: 99 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Телефон рекламной службы 60 36 36.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама. Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

мир в деталях. Беззаботное образование. Так, друзья, сейчас мы узнаем о веселых пернатых акробатах, которые нашли себе необычное хобби и прославились на весь мир. Представьте себе, как они скользят по мягким спинам своих пушистых друзей, превращая обыденные прогулки в настоящее представление. Эти забавные создания не только радуют глаз, но и заставляют нас задуматься о том, как удивительно разнообразен мир природы. Готовимся к тому, чтобы увидеть, как веселье может принимать самые неожиданные формы. А знали ли вы, что в Новой Зеландии попугаи катаются на спинах овец? Один попугай, устроившись поудобнее на овечке, уже предвкушая думает: «Скоро я открою свой собственный курорт для пернатых на овечьих спинах». Или вот пожилой попугай садится на шпагат между двумя овцами и рассказывает своим внукам: «А ведь когда-то я был дублером самого Ван Дамма». Если попугаи в Новой Зеландии просто пытаются устроить свой собственный вид спорта. И вот один тренер попугая, глядя на падение своего ученика с овцы, восклицает: «Ребят, ну это явно не олимпийский уровень». А мимо проезжает другой ученик, пытаясь удержаться, и кричит: «Если это не закончится медалью, я на овцу больше не сяду». Попугаи нашли свой способ поднять настроение и удивить нас, катаясь на спинах овец. Кто бы мог подумать, что у птиц такой хороший вкус в выборе транспортных средств. А вот в другом уголке мира есть место, где вода льется постоянно и не только для того, чтобы попугайчики могли утолить жажду. Этот фонтан работает круглогодично и может стать отличным местом для отдыха после долгих прогулок. Кто знает, а может там даже пернатые решили бы сделать перерыв и перекусить, пока овцы отдыхают. А знали ли вы, что в Риме есть фонтан, который работает круглый год, и из него можно пить воду? И вот уже местные приятели подходят к фонтану, один из них начинает напиваться, а его друг говорит: «Ты не забывай, что это не чайник, но можешь добавить пару кубиков льда, будет как в лучших ресторанах». Или один турист, жаждущий приключений, подходит к фонтану и серпает, думает: «О, это не просто вода, это же римский коктейль с многовековой историей». А что если римский фонтан – это не просто источник воды, но секретная лаборатория для создания довольного населения? И вот житель соседнего города, напившись, восклицает: «Теперь понятно, почему у римлян такое хорошее настроение. Они же просто пьют счастье из фонтана». Или что если римский фонтан на самом деле соорудили для того, чтобы отучить людей от кофе? И вот один прохожий, спив из фонтана, уже произносит: «Я пришел за эспрессо, а теперь чувствую себя минимум римским патрицием, который просто не может устоять перед этой водной диетой». Фонтанная вода действительно может стать новым трендом. Главное, чтобы она не обрела слишком большую популярность, ведь это может привести к настоящему водному безумию. Так что пусть наши стаканы всегда будут полны свежести и бодрости духа. А в следующем выпуске мы узнаем о том, как однажды коты собрались на съезд, чтобы решить, кто из них самый пушистый.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный 2-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 22-24 градуса, вечером 17-19, ночью ожидается 12-15 со знаком плюс.
2: Только по 31 августа в ювелирной сети Зика. Большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

Вселенные за кадром. Приключения в мире фантазий. Мы переместимся в мир, где герои живут не только на экране, но и на страницах книг. Старинное поместье, окруженное таинственными лесами, в котором скрываются не только тайны, но и великие чувства. А как насчет сильной, независимой героини, которая готова бороться за свою любовь? Да, мы поговорим о классике, которая покорила сердца миллионов читателей. Отправляемся в путешествие по страницам классики, ведь сейчас мы узнаем все тайны Торнфилда. Подробнее представим это старинное поместье, окруженное мрачными лесами и таинственными коридорами. Кажется, что в таком месте каждый уголок шепчет нам свои секреты. Главная героиня Джейн Эйр. Это не просто девушка, а настоящий ураган в юбке. Она приехала в Торнфилд, чтобы стать гувернанткой, и кто бы сомневался, сразу же попала в самую гущу событий. Ее работодатель, мистер Рочестер, тот еще фрукт. Сначала он кажется немного угрюмым, но, как говорится, не судите книгу по обложке. Впрочем, у него есть один маленький секрет. И нет, это не его коллекция шалей. Но не будем спойлерить, вдруг кто-то еще не читал. Джейн быстро завоевывает симпатию мистера Рочестера, и между ними начинают летать искры, да такие, что хоть пожарных вызывай. Но тут выходит на сцену тайна, которая скрывается в одной из комнат поместья. Как оказалось, не все двери стоит открывать. Но Джейн девушка решительная. Она не боится заглянуть за завесу и узнать правду. И вот перед ней встает выбор – любовь или принципы. И уже так интересно, что же выберет наша героиня. А что если Джейн на самом деле была первым блогером своего времени? Вместо розовая зарплата – розовые письма от Рочестера. Каждый ее пост – это не просто страница, а целая драма с интригами, страстью и, конечно, хорошей порцией самоиронии. Она бы точно написала, как важно не зависеть от мнения окружающих, а еще как выбрать идеальный черный наряд для вечеринки в замке. И, возможно, вместо счастливого конца мы бы получили целый сезон с клиффхенгерами. Как вам такая версия классики? А сейчас приглашаю насладиться треком, который заставит нас задуматься о том, как важно иногда просто остановиться и прислушаться к своим чувствам. Пусть этот трек напомнит нам, что свобода и счастье всегда идут рука об руку. И помним, иногда лучший выбор – это просто быть собой и наслаждаться тем,

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
3: Царское золото объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте.
4: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36 36.

Пульс событий. Каждая новость – повод для улыбки. Давайте перейдем к миру спорта. Олимпийские игры также могут похвастаться своими достижениями, но не в номинациях, а в технологиях. Умные гаджеты, дроны и виртуальная реальность уже активно меняют правила игры. С каждым годом соревнования становятся все более интерактивными и зрелищными. Инновации не только делают спорт доступнее, но и добавляют в него немало неожиданностей. А сейчас готовимся узнать подробнее, как новые технологии уже стали частью Олимпийских игр, и это действительно впечатляет. Олимпийские игры всегда были местом, где спорт и зрелищность встречаются на одном пьедестале. Но в этом году технологии сделали рывок, который даже Усейн Болт бы не осилил. Представляете, дроны теперь не только летают над стадионом, но и фиксируют каждое движение спортсменов с невероятной точностью. А виртуальная реальность, она уже не просто для игр, а позволяет нам чувствовать себя прямо на трибунах, даже если мы сидим на диване с вкусняшками. Это как если бы наши любимые спортсмены решили устроить личную трансляцию для нас, только каждая наше «Браво!» и «Давай-давай!» будет слышно прямо на стадионе. И кто знает, может быть, во время следующей Олимпиады мы увидим, как роботы сами начинают соревноваться в спринте. Да, технологии действительно привносят в спорт что-то особенное, вроде того, что Лев Толстой когда-то сказал: «Сложность – это просто хороший способ сделать вещи сложнее». Но в нашем случае, кажется, все просто. Мы просто наслаждаемся зрелищем. А что если в будущем мы увидим, как спортсмены будут использовать дополненную реальность прямо во время соревнований? Они бегут по стадиону, а вокруг них виртуальные помощники с советами и подсказками, как улучшить время. Это будет как в игре, где каждый уровень становится сложнее, а мы — супергерои, которые должны преодолеть все преграды. Вот такие у нас теперь Олимпийские игры, спорт, технологии и немного волшебства. Главное, чтобы наши любимые спортсмены не начали заказывать пиццу прямо во время забега. Это уже слишком. А сейчас приглашаю насладиться треком, который поднимет нам настроение и заставит забыть о всех технологических заморочках. Пусть музыка напомнит нам, что в итоге важнее всего это страсть и эмоции, которые мы испытываем во время игры. И помним, в спорте, как и в жизни, важнее не правила, а

Прогулки по облакам. Парение в океане хорошего настроения. Как же быстро пролетели эти 2 часа, друзья. Мы успели погрузиться в мир домашних питомцев, где даже самые капризные коты показали свои актерские таланты. Затем отправились к попугаям и фонтану в Риме, обсудили, кто из них более красочный. А потом, как из ниоткуда, всплыла книга Джейн Эйр, которая вдохновила нас на размышления о любви и свободе. А завершили мы наш эфир обсуждением новых технологий в Олимпийских играх, которые, похоже, скоро превратят спортсменов в настоящих супергероев. Что ж, настало время прощаться. С вами был Саша Чайка. До следующей встречи на волне 100.0. Пусть наши дни будут яркими, как попугаи в Риме, и пусть каждый день приносит что-то новое и вдохновляющее. И помним, жизнь как просмотр фильма. Иногда нужно просто расслабиться и наслаждаться картинкой.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный 2-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 22-24 градуса, вечером 17-19, ночью ожидается 12-15 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши и Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8029-582-87-16.
4: Я устала выбирать.
5: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
4: Люблю тебя. Пойдем скорее.
5: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
6: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.ру или по телефону плюс 3529-689-77-78.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и сообщает о якобы открытых на ваше имя кредитах, скорее всего, вы общаетесь с мошенником. Поэтому прервите разговор и сами перезвоните в свой банк по номеру телефона,

0: Реклама.
1: Центр изучения китайского языка Института китаеведения имени Конфуция БГУ объявляет набор желающих для обучения китайскому языку. Изучение осуществляется индивидуально и в группах для учащихся всех возрастов, студентов и взрослых. Подать заявку на обучение китайскому языку можно на сайте средней школы номер 17 города Барановичи. Инстаграм средняя школа номер 17.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
6: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь – реальность.
7: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
8: Находиться в дороге мне по душе.
5: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.
9: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный 2-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 22-24 градуса, вечером 17-19, ночью ожидается 12-15 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044-781-1395.
2: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль Geely EX5. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 15-16 градусов, в течение дня 21-24 тепла.

0: Реклама.
1: Центр изучения китайского языка Института китаеведения имени Конфуция БГУ объявляет набор желающих для обучения китайскому языку. Изучение осуществляется индивидуально и в группах для учащихся всех возрастов, студентов и взрослых. Подать заявку на обучение китайскому языку можно на сайте средней школы номер 17 города Барановичи. Инстаграм средняя школа номер 17.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 15-16 градусов, в течение дня 21-24 тепла.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.

0: Баранович ФМ.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок точка.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 15-16 градусов, в течение дня 21-24 тепла.

0: Реклама.
1: Мега-скидки от суши-бара Йо Суши и роллы. Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей.

0: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
4: I'm jealous, I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. I get angry.

Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 15-16 градусов, в течение дня 21-24 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
2: Центр изучения китайского языка Института китаеведения имени Конфуция БГУ объявляет набор желающих для обучения китайскому языку. Изучение осуществляется индивидуально и в группах для учащихся всех возрастов, студентов и взрослых. Подать заявку на обучение китайскому языку можно на сайте средней школы номер 17 города Барановичи. Инстаграм средняя школа номер 17.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Суббота. Наши песни. В эфире радио Барановичи FM Инди-рок. Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 15-16 градусов, в течение дня 21-24 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 15-16 градусов, в течение дня 21-24 тепла.

0: Реклама.
1: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль Geely EX5. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 15-16 градусов, в течение дня 21-24 тепла.
2: Партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.
3: Суббота. «Наши песни». В эфире радио «Барановичи ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. «Наши песни».
4: Добрый вечер. Программа «Наши песни» на волне радиостанции «Барановичи ФМ». Формат «Finest Hour». Час времени, который нужно делить на три части, и в каждой из них что-то свое. Сегодня мы возвращаемся в классический формат после небольшой паузы, когда можно накопить достаточно новых песен, чтобы собрать сильнейший выпуск, сделать интригующие анонсы, остановиться и замереть перед витриной музыкального онлайн-магазина. Одним словом, суббота, все как всегда и немного лучше. Бывает, прорвется сквозь эфир что-то с чем-то и задержишь дыхание от восторга.

Blood Red Shoes – известный английский дуэт с очередной порцией двойных синглов. Пока нет информации про новый диск, но звучание не особенно изменилось, и это радостная весть. Иногда на выходе получаешь то, чего совершенно не ждешь, поэтому исполнение ожидания – это базовый минимум. В качестве примера – Dear Mace.

0: Барановичи ФМ. Наше радио. Открытие.
1: The Big Moon – девичья лондонская группа, с которой мы прекрасно знакомы, но при этом не сказать, чтобы очень близко, и связь невозможно прервать. Выпадут из плейлиста, не сразу заметишь. Поэтому мы стараемся своевременно отслеживать релизы и пытаемся как-то проникнуться. Недавно коллектив анонсировал свой 4-й по счету студийный альбом. Пластинка под названием «Forever» выйдет уже осенью. Усиленно готовимся, слушаем старые пластинки и новые синглы, которые пока оставляют хорошие впечатления.

0: Наши песни. То, что хочется слушать.
1: Наши песни. Вечер субботы. Волна 100.0 FM. Вторая часть. Место для особенных вещей. Если вы не забыли, то мы вернулись в классический формат, чтобы говорить исключительно про новинки сегмента инди-музыки, сделать необходимые анонсы, грамотно расставить пробелы и знаки препинания. Как ни крути, во всем этом бурном потоке новостей нет-нет и столкнешься со старыми знакомцами.

I think of him, it's a sadness that I feel.

0: we can't be friends.
1: Блок Пати – очередная новинка знаменитой британской группы и то самое узнаваемое звучание, которым мы были очарованы много-много лет назад, оценивая перспективы коллектива в жанре. Все же некоторые музыканты не меняются, и чаще всего это огромный плюс. Еще один пример – Teenage Fan Club.

0: Барановичи FM. Наше радио. Альбом недели.
1: Reality Awaits – седьмой студийный альбом дискографии выдающейся американской группы The Strokes и первый полноформатный релиз коллектива за 6 лет. Одна из самых ожидаемых пластинок года, довольно неплохо принята музыкальной прессой. Есть множество остроумных рецензий по части содержания текстов, использования автотюна и стилистики, как же все это устарело еще до того, как стало представлять ценность. Остановимся на этом месте, просто послушайте и сделайте выводы сами.

0: Наши песни. То, что хочется слушать.
1: Saturday Evening Show. Наши песни. В заключение мне осталось правильно расставить акценты, пообещать скорую встречу, и можно будет тихомирно удалиться по своим делам, вести вечерние эфиры, редактировать музыкальные релизы и, разумеется, готовить совершенно новый субботний выпуск. А пока облака. Все то, что сбивает теги, схватывает на лету, запутывает следы и красиво под музыку уходит в закат.

Blondes Redhead – неожиданная новинка знаменитой американской группы, есть ничем не подтвержденные надежды на новый альбом, но по сути и этого достаточно, под иные цели есть обширный каталог коллектива. Даже удивительно, что титаны иногда просыпаются от векового сна, что-то записывают, дают концерты. Те же слова в адрес Sharewater.

0: Яновичи FM. Наше радио.
1: Хороший день. Плохой день.
2: Некоторые слова лучше не произносить, чтобы они не стали реальностью. Екатерина Бачила. Очередной сеанс музыкальной терапии. Из этого часа вы можете выбрать подходящее звуковое сопровождение на хороший-плохой день. Что-то умножит радость, что-то разделит печаль. Делитесь впечатлениями с помощью Facebook. Запись программы доступна в телеграм-канале Finest Tower.

Осталось сделать последний шаг The Temper Trap. Продолжаем разбирать на части новый диск некогда топовых австралийцев. На этом я с вами прощаюсь. Программа «Наши песни» в этом виде и формате выходит только по субботам с 6 до 7 вечера на волне радиостанции «Барановичи FM». Надеюсь, вы хорошо провели время. Спасибо за внимание. До свидания.

0: Партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Прости за то, что не умел тебя любить, за те слова, что было трудно говорить, не смог.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 15-16 градусов, в течение дня 21-24 тепла.

0: Реклама.
1: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши и Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%, минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

Нам звонят сотрудники финансовой милиции. Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона. Сообщают о замене счетчика или чипа. Требуют задекларировать деньги, предоставить личные данные и продиктовать код из СМС. Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 15-16 градусов, в течение дня 21-24 тепла.

0: Барановичи FM на 100.0.
1: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
2: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 15-16 градусов, в течение дня 21-24 тепла.

то, что сложно, сложно собирать нас то, что точно сможет.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 15-16 градусов, в течение дня 21-24 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 15-16 градусов, в течение дня 21-24 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 15-16 градусов, в течение дня 21-24 тепла.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 15-16 градусов, в течение дня 21-24 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 15-16 градусов, в течение дня 21-24 тепла.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 15-16 градусов, в течение дня 21-24 тепла.

0: погона.
1: Погода.
2: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 15-16 градусов, в течение дня 21-24 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 15-16 градусов, в течение дня 21-24 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 15-16 градусов, в течение дня 21-24 тепла.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 15-16 градусов, в течение дня 21-24 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 15-16 градусов, в течение дня 21-24 тепла.

0: Баранович FM. Радио нашего города.
1: Out of

0: 2 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 15-16 градусов, в течение дня 21-24 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 15-16 градусов, в течение дня 21-24 тепла.

Баранович FM. Astro. No.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 15-16 градусов, в течение дня 21-24 тепла.